ночи кладет, и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть?